0: Сидят! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! На это объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом!

Бежим! Идет цезурочное видение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения феминистов!